Первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть.

не страшна уж больше смерть. Так все сбылось по воле Божьей, я причастил ее в концерт.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

Те кодексы законов человечий, написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

ночью город спал, беды не чуя. А день минувший труден был и долог, и на дежурство заступил в ночную один маститый доктор-травматолог. И все, кто этой ночью

вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать,

Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

срывает и крыши, и мозги им срывает и крыши. Зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром.

причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным глазом.

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущний дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебя сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиец, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим,

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верный.

Начало премудрости – страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века. Рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизая от земли нищие, от гноющего возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящихся.

Иди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыграшися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращай го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нози имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во стране живых.

же возглагола, аз же смирихся зело, аз же рех в выступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ви, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им. Абы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасть, и Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в нидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий сей, бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышний, живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Иисусу Сватчайшему. Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавишься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мебед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнивому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зови таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зельня плачущу Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный, разумейте Филиппыща, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, толикое время сый со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есмь, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и мене ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освети мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепые мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце и мене, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье,
Ісусе, тіло моєго здравіє. Ісусе, спасі мої, спасі мя. Ісусе, світі мої, просвіті мя. Ісусе, муки всякі, ізбаві мя. Ісусе, спасі мя недостойного. Ісусе, Сині Божий, помілуй мя. Боготочною кров'ю, як уже іскупілися нас древле от законної клятви, Ісусе, сі це ізміна з отсеті, єй же змій запятний страстьмі плотськими, і будем наважденням і злим унинієм, вопіющіє ті, алілуя. Видівши отроце єврейсті, в образі чоловічістєм, создавшого рукою чоловіка, і владику розумівши його, почашася ветвмі угодіті йому осанно вопіюще, ми же пісні приносим ті глаголюще. Ісусе Боже істинний, Ісусе Сині Давідов, Ісусе Царю Преславний, Ісусе Агнче Непорочний, Ісусе Пастирю Придівний, Ісусе Хранітелю во младості моєй, Ісусе Кормітелю во юності моєй, Ісусе Похвало в старості моєй, Ісусе Надежду в смерті моєй, Ісусе Животе по смерті моєй, Ісусе Утішення моє на суді Твоєм, Ісусе Желання моє не посрами мене тогда, Ісусе Сині Божий, помілуй мя. Проповідник богоносних віщаній і глаголи исполняє Ісусе, на землі явлься, і з чоловіки невмістимий пожил єсі, і болезні наша подъял єсі, отнюдо же ранами Твоїми ми ісцелевше, п'єті навикохом, алілуя. Восія вселенні просвящені істини Твоєя, і одгнася лесть бісовская, ідолібо спасі наш, не терпящі Твоя крепості подоша, ми же спасення получивши вопієм Ті. Ісусе істина лесть отганящая, Ісусе свєті превыший всіх світлостей, Ісусе Царю, примагай всіх крепості, Ісусе Боже, пребывай в милості, Ісусе хлебе животний, насыті мя алчущого, Ісусе источниче разума, напой мя жаждущого, Ісусе одежда веселія, одій мя тленного, Ісусе покрові радості, покрий мя недостойного, Ісусе подателю просящим, даж мі плач за гріхи моя, Ісусе, обретені іщущих, обрящи душу мою, Ісусе, отверзителю толкущим, отверзи серце моє окаянное, Ісусе, іскупителю грешних, очисти беззаконія моя, Ісусе, Сині Божий, помілуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыті, яко овча на заколені відден був єсі Ісусе, яко агнец, прямо стрігущого його безгласен, яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі, зовущих, алілуя. Дивною показа твар явлеся Творець нам, без семені от Деви воплотися, із гроба печаті не рушив воскресе, і ко апостолам дверям затворенным, з плотію в ніді, тим же чудящися воспоїм. Ісусе Слове необыменный, Ісусе Слове несоглядаемый, Ісусе сила непостижимая, Ісусе мудрость недомыслимая, Ісусе Божество неописанное, Ісусе Господство неисчетное, Ісусе Царство непобедимое, Ісусе Владычество бесконечное, Ісусе крепости высочайшая, Ісусе власти вечная, Ісусе творче мой ущедремя, Ісусе спаси мой спаси мя, Ісусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Бога во человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, алилуя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Ісусе сладості сердечная, Ісусе крепості телесная, Ісусе светлості душевная, Ісусе быстрото умная,
Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвалу высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мене, Иисусе пастырю мой взыщи мене, Иисусе спаси мой спаси мене, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни на земле, бренными устнами вопием, Аллилуйя. Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласная, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют боглаголоти, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящееся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судья живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе, не осуди мя по делам моим, Иисусе, очисти мя по милости Твоей, Иисусе, отжени от меня уныние, Иисусе, просвети моя мысли сердечная, Иисусе, дай мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, Аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всяких скверны, яко же очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, яко же исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием Те во умилении зовуще. Иисусе, сокровище нетленное, Иисусе, богатство неистощимое, Иисусе, пища крепкая, Иисусе, питье неисчерпаемое, Иисусе, нищих одеяние, Иисусе, вдов заступление, Иисусе, сирых защитниче, Иисусе, труждающихся помощи, Иисусе, странных наставниче, Иисусе, плавающих кормчий, Иисусе, бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черепа, но плоть имам страстьми лютя бесящуюся и яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, Аллилуйя. Светоподательно светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте, Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырю мой прещедрый, Иисусе, Владыко мой, премилостивый, Иисусе, спаси мой, премилосердый, Иисусе, просвети мое чувствие, потемненное страстьми, Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми, Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе, сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, яко же приял еси Петра, отвергшегося Тебе, и призови мя унывающего, яко же древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя вопиюще Ти, Аллилуйя. Поюще Твое во человечение, восхваляем Тя все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя, Иисусе Одежда светлая украси мя, Иисусе Бисере честный осияй мя,
Иисусе камень дорогий, просвети мя, Иисусе солнце правды, освети мя, Иисусе свете святый, облистай мя, Иисусе болезни душевные и телесные, избави мя, Иисусе из руки сопротивные, изми мя, Иисусе огня неугасимого и прочих вечных мук, свободи мя, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие зми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаши зови таковая. Иисусе причудный ангел в удивлении, Иисусе пресильный прародителе избавления, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророку в исполнении, Иисусе предивный мученик в крепости, Иисусе притихий монах в радости, Иисусе премилостивый пресвитер в сладости, Иисусе премилосердый постник воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписуйте создание раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, и зрянье же святых Твоих щедрот, и яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Всякие скверны, всемилостивы спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

тех пор, как свершилось паденье, вселенская драма. Он способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле

стал искать лишь для тела практической пользы. А небесный огонь в его сердце

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

радости, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали.

что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении. В Голгофском восхождении.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Пажить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинает же уязвившего всемирный род.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству

способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал слоняться.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

чтоб вас избавить от скорбей. Колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошита острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам. И этот вечный капитал хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сыв чести не разумел,

Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет всегда

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах,

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечной

дрожит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив.

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов.

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век почину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верный.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирая, и на небеси, и на земли. Воздвизая от земли нищие, от гноющего возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иордан, возвратися вспять, горы зыграшася яковни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися яковни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, весотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели

Имя, десница Господня, сотвори силу, не умру, но жив буду и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи, сия врата Господня, праведни в ней идут в ня, исповемся Тебе, яко услышал Мессии, был и си мне во спасение. Камень негоже не брегуша зиждущий сей, бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, си ты, исповемся тебе, Бог мой, си ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал Мессии, был и си мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милости его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, Вышний живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Иисусу Сватчайшему. Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавишься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мебед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнивому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зови таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовица зельня плачущу Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный, разумейте Филипп, ища Господи, покажи нам Отца глаголаше, ты же к Нему, толикое время сый со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есим, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спасе премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и меня ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освяти мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепы мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце имени, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье,
Ісусе, тіло моєго здравіє, Ісусе, спасі мої, спасі мя, Ісусе, світі мої, просвіті мя, Ісусе, муки всякі, ізбаві мя, Ісусе, спасі мя недостойного, Ісусе, Сині Божий, помілуй мя. Боготочною кров'ю, як уже іскупілися нас древле от законної клятви, Ісусе, сі це ізміна з отсеті, єй же змій запятний страстьми плотськими, і блудним наважденням і злим унинієм, вопіющіє ті, алілуя. Видівши отроце єврейсті, в образі чоловічістєм, создавшого рукою чоловіка, і владику розумівши його, почашася ветвмі угодіті йому осанно вопіюще, ми же пісні приносим ті глаголюще. Ісусе Боже істинний, Ісусе Сині Давідов, Ісусе Царю Преславний, Ісусе Агнче Непорочний, Ісусе Пастирю Придівний, Ісусе Хранітелю во младості моєй, Ісусе Кормітелю во юності моєй, Ісусе Похвало в старості моєй, Ісусе Надежду в смерті моєй, Ісусе Животе по смерті моєй, Ісусе Утішення моє на суді Твоєм, Ісусе Желання моє не посрами мене тогда, Ісусе Сині Божий, помілуй мя. Проповідник богоносних віщаній і глаголи исполняє Ісусе, на землі явлюся, і з чоловіки невмістимий пожил єсі, і болезні наша подъял єсі, отнюдо же ранами Твоїми ми исцелевше, пети навыкохом, алілуя. Восія вселенні просвящені істини Твоя, і отгнася лесть бісовская, і долібо спасі наш, не терпящі Твоя крепості подоша, ми же спасення получивши вопієм Ті. Ісусе істина лесть отгонящая, Ісусе свете превыше всіх светлостей, Ісусе Царю, премагай всіх крепості, Ісусе Боже, пребывай в милості, Ісусе хлебе животний, насыті мя алчущого, Ісусе источниче разума, напой мя жаждущого, Ісусе одежда веселья, одей мя тленного, Ісусе покрове радості, покрий мя недостойного, Ісусе подателю просящим, дай мі плач за гріхи моя, Ісусе, обретені іщущих, обрящи душу мою, Ісусе, отверзителю толкущим, отверзи серце моє окаянное, Ісусе, іскупителю грешних, очисти беззаконія моя, Ісусе, Сині Божий, помілуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколені віден був єсі Ісусе, яко агнец, прямо стригущого його безгласен, яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі, зовущих алілуя. Дивною показа твар явлеся Творець нам, без семені от деви воплотися, із гроба печаті не рушив воскресе, і ко апостолам дверям затворенным, з плотію в ніді, тим же чудящися воспоїм. Ісусе Слове необыменный, Ісусе Слове несоглядаемый, Ісусе Сила непостижимая, Ісусе Мудрость недомыслимая, Ісусе Божество неописанное, Ісусе Господство неисчетное, Ісусе Царство непобедимое, Ісусе Владычество бесконечное, Ісусе Крепости высочайшая, Ісусе Власти вечная, Ісусе Творче мой ущедремя, Ісусе Спаси мой спаси мя, Ісусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Богово человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, алилуя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Ісусе сладості сердечная, Ісусе крепості телесная, Ісусе светлості душевная, Ісусе быстрото умная,
Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвало высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мене, Иисусе пастырю мой взыщи мене, Иисусе спаси мой спаси мене, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни на земле и бренными устнами вопием. Аллилуйя! Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласная, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют Бог глаголати, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судья живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе не осуди мя по делам моим, Иисусе очисти мя по милости Твоей, Иисусе отжени от меня уныние, Иисусе просвети моя мысли сердечная, Иисусе дашь мне память смертную, Иисусе Сыне Божий помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, якоже очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием Ти во умилении зовуще. Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступление, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черепа, но плоть имам страстьми лютя бесящуюся и яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, аллилуйя. Светоподательно светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте, Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырю мой прещедрый, Иисусе Владыко мой премилостивый, Иисусе Спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувствие потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело острупленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, якоже приял еси Петра отвергшегося Тебе, и призови мя унывающего, якоже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя вопиюще Ти, аллилуйя. Поюще Твое во человечение, восхваляем Тя все и веруем Софомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя,
Иисусе, одежда светлая украси мя, Иисусе, бисере честный осияй мя, Иисусе, каменью дорогий просвети мя, Иисусе, солнце правды освети мя, Иисусе, свете святый облистай мя, Иисусе, болезни душевные и телесные избави мя, Иисусе, из руки сопротивные изми мя, Иисусе, огня неугасимого и прочих вечных мук свободи мя, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие зми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзли еси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе, причудный ангел в удивлении, Иисусе, пресильный прародителя избавления, Иисусе, пресладкий патриарху величание, Иисусе, преславный царей укрепление, Иисусе, прелюбимый пророков исполнение, Иисусе, предивный мучеников крепости, Иисусе, притихий монахов радости, Иисусе, премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе, премилосердый постников воздержание, Иисусе, пресладостный преподобных радование, Иисусе, пречестный девственных целомудрие, Иисусе, предвечный грешников спасение, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, як воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе, всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, и зрянье же святых Твоих щедрот, и яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Всякие скверны, всемилостивый спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив,

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью